0: конфликт и продолжить военные действия.
1: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
2: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим большее во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
1: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
3: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
1: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а в ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
4: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
4: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
5: Ну, давайте так, ну сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация, в кавычках, настроена на мирные переговоры.
4: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
5: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там, Рио-де-Жанейро, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
4: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
5: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июль, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
4: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
5: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации. Так вот же, мы же остановились. Ну так давайте же садиться в топ переговоров. Мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка. На это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
4: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
5: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
4: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами возможными Владимира Путина ближе к российским выборам и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
5: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции

0: По российской энергетике доставляет этим неудобства, и получается двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
1: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это значит, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну, а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
3: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя этот, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
3: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности,

0: Французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
1: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается. В бессильной агонии.
2: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
0: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Флеман Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
1: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Александровке.
0: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
3: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, ну вообще-то не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
0: Некоторые требуют повышения ставок.
4: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле, так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
5: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
6: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием включен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может, она относительно немного.
5: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
6: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе, и где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве. То есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
5: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
6: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
5: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
6: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот. И в силу этого именно она до сих пор как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта, то есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
5: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
6: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено от стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29% или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
5: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, а именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот это иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов. Всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое полюбило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Вот даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
9: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
8: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
10: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
8: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин — человек, совершивший множество тяжких преступлений, он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко обещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области, любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП, а о таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
11: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
8: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак – расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
12: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские жесткие требования.
13: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент», со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
14: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
13: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в Россию уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него, в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
15: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста. Как вам цена? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
16: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
13: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
17: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
9: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
17: Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, вернуться к нормальности.
18: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливым миром в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
17: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия.

0: сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
1: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
2: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо, встречаемся. И он мне объясняет, что ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
3: Угу. На какой машине ты ездил?
2: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
3: Угу.
2: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
3: Например?
2: Например, устранить человека.
3: И что, вы устраняли людей?
2: Я отказался от этого.
3: Угу.
2: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
1: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно «Фонтанке», в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
4: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда во все сложные и переломные исторические моменты была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
1: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до

0: мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территорией Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Ормузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. И если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Ормузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
1: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
2: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Но доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
3: Служба транспортной безопасности принимает наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз. Максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств, досмотров для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть со злоумышленниками помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярское». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты. Говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярское». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Человеки в результате затримували его.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека. Это международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели-мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружие, а другая за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии, и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Были выпадки.
4: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным. Другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
5: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
3: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
5: Мы не считаем, что это эксцесс исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
3: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
4: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Елизавета Сокуренко добавляет.
5: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
3: Для нас это же было важно, скажите мне.
5: И для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
3: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
3: Так, это логичный...
5: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
3: Долучены до этого процесса вступать с Украиной.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Вот такие сейчас цены у нас в лагере. У въезда вряд ли получается.
1: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
2: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
1: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
3: Придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищет мир.
1: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму? Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, наирасхлопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее. Дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
4: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята, это наши. Поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
1: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
5: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
1: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого, вероятно, собирается закупать бензин, расскажем в нашем сюжете.
6: А там бензин-то хотя бы есть?
7: Да вот сейчас пойдем узнавать. Но говорят, единственное, где есть. Если здесь не будет, все, мы здесь машину оставляем.
8: Это очередь на заправку в Забайкальском крае. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 62 регионах России, подсчитали важные истории. По данным агентства, в 4 регионах – в Забайкальском крае, Калужской, Ростовской и Тульской области – местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
9: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
10: Почему? Все ограничение.
9: Ограничение?
10: Да.
9: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
10: 50.
9: Весело.
8: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года, а текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
0: Вот такие сейчас цены у нас в лагере, у въезда в лагере.
11: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
8: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
12: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
13: Долго я попросил, мне бы отпустить. А так никакого нету, там все скорое, не скорое. Не обращает внимания. Попросил попросить.
14: А вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
8: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
15: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
8: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
16: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
1: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
3: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они значит, пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищет мир.
1: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
17: Добрый день.
1: Хочется начать вот с этого инсайда о вероятной закупке топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых? И правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
17: Ну, конечно. Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например. Сырую нефть она покупает со значительными скидками. Это сами индийцы объявили. Там индийское правительство объявило, что государственные компании не закупают российскую нефть, потому что опасаются американских санкций. Закупают частные компании и закупают, требуя большие скидки. А закупать дизельное топливо или бензин, произведенные в Индии из российской нефти, уже по мировым ценам, ну какая же тут коммерческая рентабельность? Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год. Это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. Китай идет, сырая нефть, с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, и через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Бекастре идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
1: Ну, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Ну, вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
17: Там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из... Ну, федеральный бюджет – это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой. Давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. Они, в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет. Но цены вырастут.
1: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
17: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло, вот это где-то, 152 рубля за литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
1: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну, вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
17: А все, авиакеросин – это тоже тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах. Но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, И они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя. Сейчас им заправляют. Это опасно. Это для безопасности полетов. Это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо. А Москва, который главный такой узел, из одной области в другую, можно перелететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, до конца 27-го года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят, например, из Рязани, из Кстова, Нижегородского, из Ярославля, этого недостаточно. Да еще и удары украинские идут по продуктопроводам, которые вот таким кольцом вокруг Москвы обеспечивают этот важнейший узел в России авиационным топливом, дизельным топливом и бензином. Вот эти удары, если еще пара-тройка ударов по чувствительным точкам этого кольца будут нанесены, то тогда придется завозить это топливо либо железнодорожными цистернами, либо автоцистернами. А тут уже тоже дроны украинские, они уже не менее чем два раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят, выработан комплекс мер, это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
1: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. В этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно такая вот сезонная история? Это из-за отпусков? И с чем это может быть связано?
17: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки урожая. Это сельхозпроизводители. А мы смотрим, Краснодарский край, ну где уж урожай-то должны начать что-то такое убирать. Они воют, говорят, там не хватает дизельного топлива. Смотрим в Сибири, Забайкалье, Иркутск. Там говорят, вы знаете, мы вообще никакого урожая вам не соберем, потому что все, что здесь у нас есть топливо, Антипинский завод там, или Омский завод, прошу прощения, Ангарский, не Антипинский, они не подпадают под никакие удары. Но топливо, которое они производят, оно отправляется в европейскую часть России для того, чтобы дырки затыкать, и дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже две трети субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом. Паника, нет никаких проблем. Но считаем по объемам, которые необходимы стране. Мы видим, что удовлетворить потребности вот сейчас России в моторном топливе, в авиационном топливе можно меньше, чем на 80%. То есть хорошо отменили экспорт керосина, отменили экспорт бензина, а толку-то что? Вот удары украинские вывели из строя столько мощностей, что они не обеспечат внутренний рынок.
1: Ну, полагаю, про 80% там ушами обывателя, меня в том числе, кстати говоря, что уж там слышится так. Ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю. Ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, с моим примером, таким более бытовым?
17: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по, ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть, и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия. А дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел. Ну, практически он сильно сократил мощность. Узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить три дня вместо четырех или вместо пяти, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Ну, там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
1: Кстати, просто. Мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит в аннексированном Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
18: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым-Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
19: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
18: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива. Не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
18: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
21: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. Бензин больше не продаем. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
18: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
22: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
23: Тут ничего не работает.
22: А тут пустота.
24: В магазинах нету хлеба.
2: совсем нету хлеба уже второй день.
18: По ряду сообщений, в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика

0: На этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
1: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
2: Ну, я думаю, что фокус ударов будет, ну, с учетом опыта, накопленного в Крыму, украинские вооруженные силы перенесут на центральный регион, на Москву, который, ну, в принципе, я вижу, что его можно также в точности окружить и лишить возможности получать топливо. А если в Москве не будет топлива, это значит перебои со снабжением, с продовольствием и со всем, что только можно. Ну, как туда без автомобильного транспорта доставлять что-то для москвичей? Так что считайте, что это будет распространяться не только на другие области, регионы там в Москве, а будет и по Москве бить Украина так, чтобы, ну, центр принятия решений на своей шкуре почувствовал, что это такое.
1: Ну и у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется с вами еще обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству в первую очередь уже в Алтайском крае. Депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис, и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
2: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе и стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров, а это просто будет, ну, такой склад китайский, откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. А, ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, а и продовольственный, и снабженческий, и так далее, и так далее.
1: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением

0: путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
1: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало. А про Сталина много.
2: А про Горбачева?
1: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти географическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Или человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
2: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
2: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но... Что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео. В общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как называть, политические ученые. перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного mm-hmm. для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
2: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
1: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу. Под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
2: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
1: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
2: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
1: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
2: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
3: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
2: Почему он изменился?
1: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
2: Я уверен, что такие есть.
1: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше, я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
2: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать, и мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
1: Конец режима, конечно.
2: Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
1: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
2: Но Можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
1: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
2: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
1: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократов. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно Такая была конструкция.
4: А то, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
1: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
2: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания, учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах. Сколько такая фаза угасания может длиться?
1: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там, очень большую неопределенность и как-то страшно людям.
2: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
1: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц, но частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную

0: диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и, ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя

0: Председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали два поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, оно действительно может не стоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать честь России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы, в преданность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из «Хакасии» и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие «Яблока» в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилось к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном, так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразийского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям, это очень легко делать сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитая, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, так, если говорить о какой-то независимости. Также мы видели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гаглоевым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации, которую мы владеем, этот человек находится вот рядом с Ковальчуком по решению некоторых вопросов, как говорят по тем данным, что, как мы имеем, я применю жаргон, он является решалом, решает какие-то вопросы, которые надо проводить через Ковальчука. Это показывает этот уровень доверие, которое у него есть, и это показывает еще то, что готовится подпись, так называемое присоединение, потому что два раза был так называемый референдум проведен в Крымском регионе, и 8 раз обращались в Государственную Думу, и теперь стоит вопрос, когда будет вопрос о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте, и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия, где-то 15 тысяч человек там проживает, чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей, если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов, и в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины, в Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия, и автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, и если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет войны, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе страны, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все, да. Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
0: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паат Девитая. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода» Донбасс Реалии, так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревневач». Заявлялось, что «Веревневач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте, в частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляющие авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты FP-7 тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
6: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской С-400. Эксперты объясняют, это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты и проведение аэродинамических тестов и так далее. Ракета уже прошла летные испытания. Как заявляют производители Firepoint, цена одной такой ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка, около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американский «Атакамс» стоит от миллиона до 1,5 миллиона долларов. Другой вопрос, сколько ракет Украина сможет производить? Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо. Нужно признать, что он храбрый, у него отличное снаряжение. Ну и у него отличные люди, у него настоящие бойцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградцев. В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
7: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительствам всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Хочу заверить народ Венесуэлы, что в духе национального единства он может рассчитывать на все органы власти, национальное правительство, региональные администрации и местные органы управления, которые уже активно работают над устранением последствий стихийного бедствия. Два землетрясения, произошедших одно за другим, ощущались практически на всей территории страны. Наиболее серьезно пострадали отдельные регионы, где уже ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий разрушений и восстановлению поврежденного жилья.
0: Это была исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией и Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь. Мы буквально разгромили иранцев за первую неделю. Но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит. Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканца и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО за редким исключением предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
8: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаер расценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
9: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp, или сигнал. Этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечной прокрутке. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып,

0: Волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. Второй риск. Дети легко найдут обходные пути. И самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов, это вполне реально. И третий довод противников звучит так. Если выгнать подростков из больших соцсетей, они могут уйти в нишевые и часто менее регулируемые пространства, где правил модерации и понятной ответственности еще меньше. То есть лекарство может оказаться не только спорным, но и рискованным. При этом Великобритания здесь не первооткрыватель. Австралия уже ввела похожие возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет. Многие страны Европы тоже движутся в эту сторону. Франция обсуждает запрет для детей младше 15. Дания договорилась о похожей планке. Греция планирует ограничения с 2027 года. За пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 2026 года, а заработать они могут уже весной 2027. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры, ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
1: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдис. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. «21 июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта». Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили

0: уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главные цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
0: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
3: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
0: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
4: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментаторов посоветовал певцу добираться. Ответьте точно, как именно.
0: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
5: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
0: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
6: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, ну, как бы лучше уехать.
0: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
7: В общем, избегайте Крым всячески. Сейчас это опасное место. И вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже. У российской армии, у российского руководства. Но оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться. Ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают. Правильно делайте. Ни в коем случае не езжайте в Крым. Там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего. Чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
0: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
8: Про Крым уже неинтересно. События там развиваются, как тут предсказывалось. Транспорт и коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кенбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть. Тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше пары месяцев. Населению сочувствовать будем. Что остается?
0: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
9: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
0: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
10: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращение полуострова в Крым в остров. В том плане, что это потряс затевого-то сообщения с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важно, такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты. Поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что Крым во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является и цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
0: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина?
2: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
0: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
3: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» И, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?» Ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации очевидный выход из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся Виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз, много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. Итак, время уже упущено.
0: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
11: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжением и бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «Эль Экспресс» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, которой приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника, а спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
13: Ну и шел Трабер этот?
14: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только... Четверо. Я был пятым.
13: На какой машине ты ездил?
14: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных, то есть приближенные посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
13: Например?
14: Ну, например, устранить человека.
13: И что, вы устраняли людей?
14: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
13: Трайберы ждут твоего звонка. Мои контакты есть. Плачу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что выполняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачающий.
14: Я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если меня скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят. Но никак не вас, которые вы объявили меня другом, и слово «друг» предали.
0: На задержание Ильи Трабера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
4: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трабера по прозвищу «Антиквар», а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину «Антиквар» по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трабера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трабера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
0: В Твиттере небезызвестного канала «Низ Игорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
2: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и залполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трабера везут в Лефортово.
0: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
3: В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
0: Высказался и Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
4: Чтобы Трабера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком Трабер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
0: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
15: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Трабера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения, а теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии, жив ли?
0: Своими воспоминаниями о встрече с Трайбером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
16: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Трабером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
17: А кто это был?
16: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить порядок, они мне на встрече сказали, что типа... Ты там слишком сильно что-то стал менять, и Трабер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Трабере. Я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Трабере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже... начал работать в «Альфе», Трабер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
17: Ты отказался?
16: Ну, я приехал к нему на встречу. Это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
17: Расскажи.
16: Тебя встречает бронированный «Майбах» в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь
17: как
16: в особняк.
17: Ты понимаешь, что бронированная дверь тяжелая?
16: Ну да, это видно по толщине стекла.
17: Ага, так.
16: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Трабера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. И их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Трабер, и мы с ним мило поговорили.
0: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
18: У арестованного сегодня Ильи Ильича Трабера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Трабер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что Упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно любыми путями покинуть РФ.
0: Про легендарность Трабера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
2: В Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе, была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга, уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известной истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в Выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, CTX, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, мне свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Вот такие-то цены у нас в лагере.
11: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
12: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
11: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
13: Придется либо вводить какие-то жесткие регуляционные меры, либо объявить, что ищет мир.
11: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму?
14: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, нейрослопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
15: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
14: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
16: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
14: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого, вероятно, собирается закупать бензин, расскажем в нашем сюжете.
17: А там бензин-то хотя бы есть?
18: Да вот сейчас пойдем узнавать. Но говорят, единственное, где есть. Если здесь не будет, все, мы здесь машину оставляем. Это очередь на заправку в Забайкальском крае. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 62 регионах России, подсчитали важные истории. По данным агентства, в 4 регионах, в Забайкальском крае, Калужской, Ростовской и Тульской области, местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
19: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
20: Почему? Все ограничение.
19: Ограничение?
20: Да.
19: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
20: 50.
19: 50? Весело.
18: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года. А текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
10: Вот эти там цены у нас в Адлере, у въезда в Адлер.
18: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
21: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
22: Долго я попросил, мне бы допустить. А так никакого нету, там все скорое, а не внимание не обращает внимания.
23: Ну, вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
18: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
24: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
18: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
25: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
14: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
13: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они значит, пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищут мир.
14: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
14: Хочется начать вот с этого инсайда вероятной закупки топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых? И правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
1: Ну, конечно. Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например. Сырую нефть она покупается значительными скидками. Это сами индийцы объявили. Там индийское правительство объявило, что государственные компании не закупают российскую нефть, потому что опасаются американских санкций. Закупают частные компании и закупают, требуя большие скидки. А закупать дизельное топливо или бензин, произведенные в Индии из российской нефти, уже по мировым ценам, ну какая же тут коммерческая рентабельность? Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год – это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. В Китай идет сырая нефть с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, и через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Декастры идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции, с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
14: Ну, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Ну вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
1: Там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из... Ну, федеральный бюджет – это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой. Давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. они в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет, но цены вырастут.
14: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
1: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло вот это, где-то 152 рубля. За литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
14: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
1: А все, авиакеросин – это тоже тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах, но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, и они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя, сейчас им заправляют, это опасно, это для безопасности полетов, это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо, а Москва, который главный такой узел, ну, из одной области в другую можно прилететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, он, я думаю, до конца 27-го года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят, например, из Рязани, из Кстова, Нижегородского, из Ярославля, этого недостаточно. Да еще и удары украинские идут по продуктопроводам, которые вот таким кольцом вокруг Москвы обеспечивают этот важнейший узел в России авиационным топливом, дизельным топливом и бензином. Вот эти удары, если еще пара-тройка ударов по чувствительным точкам этого кольца будут нанесены, то тогда придется завозить это топливо либо железнодорожными цистернами, либо автоцистернами. А тут уже тоже дроны украинские, они уже не менее чем 2 раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят «выработан комплекс мер», это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
14: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. Ну, в этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно такая вот сезонная история? Это из-за отпусков или с чем это может быть связано?
1: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки, урожая. Это сельхозпроизводители. А мы смотрим, Краснодарский край, ну где уж урожай-то должны начать что-то такое убирать. Они воют, говорят, там не хватает дизельного топлива. Смотрим в Сибири, Забайкалье, Иркутск. Там говорят, вы знаете, мы вообще никакого урожая вам не соберем, потому что все, что здесь у нас есть топливо, Антипинский завод там, или Омский завод, прошу прощения, Ангарский, не Антипинский, они не подпадают под никакие удары. Но топливо, которое они производят, оно отправляется в европейскую часть России для того, чтобы дырки затыкать, дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже 2/3 субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом, паника, нет никаких проблем. Но считаем по объемам, которые необходимы стране, мы видим, что удовлетворить потребности вот сейчас России в моторном топливе, в авиационном топливе можно меньше, чем на 80%. То есть хорошо отменили экспорт керосина, отменили экспорт бензина, а толку-то что? Вот удары украинские вывели из строя столько мощностей, что они не обеспечат внутренний рынок.
2: Ну, полагаю, про 80% там ушами обывателя, меня в том числе, кстати говоря, что уж там слышится так. Ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю. Ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, с моим примером, таким более бытовым?
1: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по... Ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть, и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия, а дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел, ну, он сильно сократил мощность, узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить 3 дня вместо 4 или вместо 5, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Ну, там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
2: Михаил, кстати, мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит в аннексированном Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
3: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
4: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как... У бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
3: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива. Не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
3: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
5: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. И бензин больше не продаем. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
3: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
6: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
7: Тут ничего не работает.
6: А тут пустота вон.
8: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день.
3: По ряду сообщений, в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика там чрезвычайно затруднена. В Киеве рассчитывают, что удары по российским инфраструктурным объектам и логистике принудят Москву к миру.
9: Я поручил нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для наращивания масштабов войны. Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и к Путинскому мосту через Керченский пролив дополнительные силы ПВО за счет ослабления противовоздушной обороны на других направлениях. Таковы их приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны.
3: Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, рассказал, что на этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
2: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
1: Ну, я думаю, что фокус ударов будет с учетом опыта, накопленного в Крыму,

0: обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству. В первую очередь уже в Алтайском крае. Депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис, и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса, будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
1: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров. А это просто будет ну, такой склад китайский, откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. А, ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, а и продовольственный, и снабженческий, и так далее, и так далее.
0: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо

0: говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
1: А про Горбачева?
0: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный, это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура, да, или человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах, как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
1: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
0: Это да.
1: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
0: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или, там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Но и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект? Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. а репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальной тоталитарной рамке, ну, тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот труднопередаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать, и мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: Конец режима, конечно.
1: Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, И государство там платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Тогда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки. Обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Но частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там Мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, время героев, которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос, он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли 2 мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали 2 поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, но действительно можно устоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать честь России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы, в преданность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из Хакасии и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие «Яблока» в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном, так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразийского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а к голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям, это очень легко делать сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и там в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитая, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, так, если говорить о какой это независимости. Также мы видели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гаглоевым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации, которую мы владеем, этот человек находится вот рядом с Ковальчуком по решению некоторых вопросов, как говорят по тем данным, что, как мы имеем, я применю жаргон, он является решалом, решает какие-то вопросы который надо проводить через Ковальчука. Это показывает от уровня доверия, который у него есть, и это показывает еще то, что готовится подпись о так называемом присоединении, потому что 2 раза был так называемый референдум проведен в Кривальском регионе, и 8 раз обращались в Государственную Думу, и теперь стоит вопрос, когда будет вопрос о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте, и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия. Где-то 15 тысяч человек там проживает. Чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей. Если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов, и в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины, в Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия, и автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет в войне, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе страны, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все, да. Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
0: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Девитая. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода Донбасс Реалии», так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревнювач». Заявлялось, что «Веревнювач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте, в частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляемые авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах и именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты «ФП-7» тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
6: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской С-400. Эксперты объясняют, это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты и проведение аэродинамических тестов и так далее. Ракета уже прошла летные испытания. Как заявляют производители Firepoint, цена одной такой ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка, около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американский «Атакамс» стоит от миллиона до 1,5 миллиона долларов. Другой вопрос, сколько ракет Украина сможет производить. Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо. Нужно признать, что он храбрый, у него отличное снаряжение. Ну и у него отличные люди, у него настоящие бойцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградцев. В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
7: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительствам всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Хочу заверить народ Венесуэлы, что в духе национального единства он может рассчитывать на все органы власти, национальное правительство, региональные администрации и местные органы управления, которые уже активно работают над устранением последствий стихии. стихийного бедствия. Два землетрясения, произошедших одно за другим, ощущались практически на всей территории страны. Наиболее серьезно пострадали отдельные регионы, где уже ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий разрушений и восстановлению поврежденного жилья.
0: Это была исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией, Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь. Мы буквально разгромили иранцев за первую неделю. Но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит. Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканцы и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО, за редким исключением, предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
8: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана, представитель МИД Ирана Исмаил Багаер оценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
9: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp, или сигнал. Этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечной прокрутке. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып, меньше живого общения и меньше физической активности. У запрета есть серьезная общественная поддержка. 9 из 10 опрошенных родителей поддержали идею возрастного ограничения. 2/3 молодых людей также согласились, что детям до 16 лет не стоит пользоваться, по крайней мере, некоторыми соцсетями. Поддерживают запрет и некоторые родители, потерявшие детей после контакта с вредным онлайн-контентом. Например, мать девочки, убитой 2 подростками в 2023 году, назвала такой запрет важным шагом для защиты детей. Когда о законе говорят такими словами и приводят такие аргументы, спорить довольно трудно. И все же обратная сторона есть. Первый вопрос. Как проверить возраст? Чтобы доказать, что тебе уже есть 16, придется как-то подтвердить, кто ты. Например, через оценку возраста по лицу, цифровому ID, банковским данным или другим формам подтверждения. И тут уже волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. Второй риск. Дети легко найдут обходные пути. И самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN – дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов – это вполне реально. И третий довод противника.

0: пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 26-го года, а заработать они могут уже весной 27-го. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры. Ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
1: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдис. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. Июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта. Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главной цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину

0: Важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
1: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
2: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
1: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
3: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментаторов посоветовал певцу добираться. Ответьте точно, как именно.
1: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
4: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
1: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
5: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, ну, как бы лучше уехать.
1: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
6: В общем, избегайте Крым всячески, сейчас это опасное место, и вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже, у российской армии, у российского руководства, ну а оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться, ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают, правильно делайте, ни в коем случае не езжайте в Крым, там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего, чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
1: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
7: Про Крым уже неинтересно. События там развиваются, как тут предсказывалось. Транспортный коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кинбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть. Тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше пары месяцев. Населению сочувствовать будем. Что остается?
1: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
8: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов и окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
1: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
9: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращению полуострова в Крым в остров. В том плане, что типа отрезать его от сообщения с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важны такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты. Поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что Крым во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является и цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
1: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина?
0: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
1: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
2: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» и, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?» ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации очевидный выход из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз, много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. Итак, время уже упущено.
1: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
10: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «Железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжением и бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
1: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
11: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого в СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «Л'Экспресс» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, которой приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 87 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника. А спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
12: Ну и шо, Трабер этот?
13: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только вот... четверо. Я был пятым.
12: На какой машине ты ездил?
13: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных. То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
12: Например?
13: Ну, например, устранить человека.
12: И что, вы устраняли людей?
13: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
12: Трайберы ждут твоего звонка. Мои контакты есть. Получу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что пополняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачающий.
13: И я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если мне скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят. Но никак не вас, которые вы объявили меня другом, и слово «друг» предали.
1: На задержание Ильи Трабера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
3: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трабера по прозвищу «Антиквар», а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину «Антиквар» по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трабера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трабера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
1: В твиттере небезызвестного канала «Незыгорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
0: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и залполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трабера везут в Лефортово.
1: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
14: В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
1: высказался Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
3: Чтобы траббера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком траббер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
1: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
15: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Траббера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения, а теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии, жив ли?
1: Своими воспоминаниями о встрече с Траббером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
16: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Траббером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
17: А кто это был?
16: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить себе порядок, они мне на встрече сказали, что типа... Ты там слишком сильно что-то стал менять, и Траббер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Траббере. Я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Траббере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже... начал работать в «Альфе», Траббер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
17: Ты отказался?
16: Ну, я приехал к нему на встречу. Это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
17: Расскажи.
16: Тебя встречает бронированный «Майбах» в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь
17: как
16: в особняк.
17: Как ты знаешь, что бронированная дверь тяжелая?
16: Ну да, это видно по толщине стекла.
17: Ага, так.
16: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Траббера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. И их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Траббер, и мы с ним мило поговорили.
1: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
18: У арестованного сегодня Ильи Ильича Траббера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Траббер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно любыми путями покинуть РФ.
1: Про легендарность Траббера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
19: В
0: Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе, была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга, уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность своего заместителя мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известной историей, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в Выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, сети X, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободным. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет, уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Разница во времени. Ленин сегодня. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.
11: Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня в серии «Как у Дюма» обещанное продолжение ленинской темы. Январская запись 2004 года. Из участников предыдущего обсуждения в передаче Егор Яковлев и Владлен Логинов. Владимира Булдакова не оказалось тогда в России. Ленинская тема, похоже, пошла на экспорт. Голоса и имена остальных вы сейчас услышите. Включаем архивную запись.

0: Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
1: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, совсем соответствует действительности.
2: Пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
3: Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной?
4: Значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле значения Ленина, по-моему, совсем нет.
5: Наш Ленин, мысли великан, скончался на душе туман.
1: Пять лет назад на «Волнах свободы» в этой программе вышла в эфир передача «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Вместе с исследователями ленинской жизни и последствий его деятельности я обсуждал тогда происходившую в течение трех четвертей века сначала канонизацию образа основателя советского государства, затем трансформацию этого канонического образа, перипетии в публикациях и трактовках письменного наследия вождя и перспективы дальнейшего развития ленинского мифа в массовом сознании. И вот прошло пять лет. Срок немалый. Раньше в СССР он служил стандартной казенной меркой для констатации реальных и мнимых успехов советской власти. А в последние пятилетки сначала для замера ее стагнации, а затем масштабной линейкой нереализованных планов ее перестройки. В Российской Федерации, возникшей на обломках недоперестроенного Союза Советских Республик, за последние пять лет тоже произошло и происходит немало. Страна пережила последствия дефолта 98 года, сказавшиеся, кстати, и на Ленине, на публикациях его наследия и судьбе Мавзолея. Пережила и продолжает переживать Чеченскую войну, политический терроризм, взрывами и гибелью людей, докатившихся с самых окраин до Москвы. На эту пятилетку выпала и смена президентов, и многократно трансформация парламента, и равноудаление олигархов, и ушедшие в песок споры о перезахоронении мумии Ленина, и изменение политического веса коммунистов, давно уже соединяющих своего атеистического кумира с набирающим не только социальную, но и казенную мощь идеями православия. Да многое, что произошло, это особая тема. Сложился, к примеру, совершенно новый политический режим, управляемый демократией, в пропагандистско-идеологическом обеспечении которого образ Ленина, ленинский миф, занимают, на мой взгляд, несколько иное место, нежели пять лет назад. Какое? Это я и хотел бы обсудить в передаче, посвященной 80-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича. Итак, Ленин сегодня.

0: da papapala, o morto, o gosto no fazal. E o trau, o molho, vereoso a chagal, lende.
1: Ну, прежде всего, что нового мы узнали о Ленине за прошедшие 5 лет? Этот вопрос я адресую профессору Владлену Логинову.
2: За вот эти годы очень вышло много любопытной литературы. Я, например, ужасно горжусь тем, что принял участие в издании вот этого объемистого тома «Ленин. Неизвестные документы». Это практически новый том к собранию сочинений, и просто издательство не рискнуло так его рекламировать. Там все те содержательные документы, которые не вошли в так называемое полное собрание. Вышли очень любопытные книги, скажем, вот недавно вышла известного ленинградского историка Геннадия Соболева, называется «Тайна немецкого золота». Это фундаментальное исследование, и надо, если не согласен, попытаться, абсолютно, конечно, бессмысленно, попытаться что-то противопоставить. Но самое интересное, что вышли книги, где какое-то дается новое осмысление каких-то вещей. Но самое интересное, это то, что написал Юра Буртин, это, вы знаете, наш покойный знаменитый критик, литературовед и так далее. Он написал прекрасную работу, называется «Другой социализм». Это совершенно новый какой-то подход к вот этому последнему этапу. Не только последнему, но особенно по последнему этапу жизни Ленина. Ну и за границей, наконец, тоже. Вы знаете, вышла вот эта книжка славянского философа Жижика. Называется «13 опытов о Ленине». Это тоже какой-то интересный шаг посмотреть на Ленина с точки зрения каких-то современных процессов. Так что, видите, довольно много уже есть новых материалов.
1: Владлен Терентьевич, а ваше личное отношение к Ленину за последние 5 лет изменилось?
2: Вы знаете, нет. Только в этом отношении появился какой-то немножко мотив ужасного, не то что раздражения, даже, может, иногда ожесточенности, потому что тот поток нелепости и просто глупости и невежества, который идет в связи с этим сюжетом, он совершенно не, просто невозможно читать. С точки зрения профессиональной даже, понимаете? Точка зрения, позиция – это другой вопрос. Это дело, как говорится, личное. А вот поток лжи, в чем-то заведомой, откровенной лжи, причем сами авторы прекрасно знают, что они врут. Они не могут не знать, что они врут. И тем не менее, поскольку где-то вот витает нечто вроде социального заказа. Вот тот же Жижик очень любопытно в газете «Коммерсант» дал интервью. Он говорит о том, что можно спокойно говорить о Марксе в любой аудитории и так далее, и так далее. Но с тех пор, как вышла моя книга, он говорит, о Ленине, вот эти 13 опытов о Ленине, я потерял половину знакомых. То есть это настолько жесткая, настолько больная тема.
1: Те же, что и профессору Логинову, вопросы я задал и другому участнику нашей передачи 97-го года. Автору книг, статей и кинофильмов о Ленине Егору Яковлеву.
3: Мое ощущение строится на том, что всю жизнь меня водили на поводке за Лениным. Сперва был кудрявый мальчонка, который у меня был в доме «Красный уголок», и висел его портрет. Потом мы интересовались Лениным с точки зрения противостояния тому режиму, который от нас, слава богу, ушел. Ленин все время был фигурой, так сказать, чистоты, порядочности, доброты и так далее. То есть за эти 5 лет произошло самое главное. Рассеялся тот густой, клубящийся туман, который был вокруг его фигуры. Нам все время предлагали какие-то поиски фигуры, которая бы нас устроила. Я, как и все другие мои соотечественники, пережил полное крушение того режима, в котором существовал Ленин. От этого режима, вы вспоминали «Управляемая демократия», но даже понять «управляемая демократия» противостоит такому режиму, в условиях которого с вами говорили 5 лет назад. И когда все это рассеялось, я вдруг понял, что я многие годы бродил то в поисках человеческого образа Ленина, то в поисках, как Ленин может противостоять сталинскому режиму, то в поисках человеческой порядочности в политике. А когда туман рассеялся, я понял, что в этой рощице ничего не было. Ленин остается человеческой фигурой. Он мне как, не знаю, психологу, писателю, журналисту интересен. Как интересен фигура Гитлера, как интересна фигура Сталина, независимо от моих отношений к этим людям. Вот. Но сам по себе какой-либо ценности сегодня он для меня не имеет. Он может для меня быть только примером, предостерегающим сегодняшних правителей, которые делают, допустим, свои портреты из шоколада. Думаю, что если лизнут, то будет сладко.

0: Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». К 80-летию со дня кончины Ленина передача «Ленин сегодня». Ее ведет Владимир Тольц. К обсуждению этой темы я привлек не только тех, кто участвовал в нем 5 лет назад. Вот впервые в нашей программе первый секретарь ЦК КПСС. Да-да, есть, как сказано героем этой передачи, такая партия — Сергей Скворцов. По образованию инженер-экономист, 1956 года рождения, член КПСС с 20-летнего возраста. Сергей Борисович, за те годы, что вы являетесь членом партии, ваше отношение к Ленину изменилось?
1: Конечно, кто-то потом сможет упрекнуть меня, может быть, в догматизме, но мое личное отношение к Владимиру Ильичу не изменилось. Оценить фигуру Ленина вполне можно было и по тем публикациям, которые существовали в советское время. Только вот надо было эту литературу действительно изучать, а не просто механически конспектировать, как это делало большинство, но и как, собственно, того требовала тогдашняя учебная программа. Ну, правда, мое мнение может быть здесь не совсем объективно, поскольку и в те годы, и сейчас я был оппозиционером к существующей власти, то есть я входил в подпольную коммунистическую группу, которая как раз и пришла в конце 70-х годов к выводу, что Советский Союз развивается не по тому пути, именно благодаря тому, что он во многом отходит от ленинских принципов.
0: Сергей Борисович, продолжаю я расспрашивать нынешнего первого секретаря, нынешний КПСС Скворцова. Но ведь за те годы, в которые вы сохранили свое неизменное отношение к Ленину, и ситуация в стране, и она сама, и отношение ее общества к образу и наследию Ильича многократно и резко поменялись.
1: Я бы сказал, что действительно отношение к Ленину изменилось. То есть это был, ну скажем, фигура почти обожествленная в 70-е годы. Потом, в конце 80-х, особенно в период перестройки и в начале 90-х, к Ленину отношение в массах, в народе, во многом под влиянием перестроечной прессы и прочих вещей, сильно изменилось на отрицательное. Вот сейчас, если верить собственным наблюдениям, то сейчас скорее немногим более половины населения относится к Ленину в целом положительно. Где-то 20% относятся отрицательно, ну и есть люди, которые относятся нейтрально. В общем-то, если характеризовать и тех, и других, то отношение у этих людей достаточно такое расплывчатое. Те, кто относится положительно, больше вспоминают его именно как дедушку Ленина, как вообще человек, который много сделал для России. А вот что именно, наверное, если расспросить таких людей, далеко не все скажут. Примерно то же самое относится и к тем, кто относится к Ленину отрицательно. В целом же, как я уже говорил, пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
0: Образ Ленина, его трактовки и отношение к нему действительно претерпели в постсоветское время существенные изменения. Вот что говорит об этом не раз воссоздавший ленинский образ в кино и на сцене народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов.
2: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, не совсем соответствует действительности. Но то, что это был великий человек, которому удалось перевернуть буквально в смысле этого слова «мир», то этого сомнения у меня никогда не было. И я очень не люблю, когда по поводу этой личности, трагической, жуткой, но личности. Когда недавно тут ко мне пришел один человек, тоже играть Ленина собрался, он маленький человек, низкорослый. Вот он собрался играть Ленина. Это меня уже, так сказать, просто возмутило. Потому что можно, конечно, потрясаться с той жестокости, той беспощадности, но той нацеленности человеческой, которая существовала в Ленине, но хихикать вокруг этого, ну, как бы сказать, недостойно.
0: А вот взгляд со стороны, но человека сведущего, автора монографии «Зарождение культа Ленина в СССР», доцента университета в Сент-Галлене, Швейцария, Бенна Энкера, рассматривающего фигуру советского вождя прежде всего как объект научного изучения.
3: В России, конечно, есть культ Ленина, но с другой стороны, для России и Советского Союза Ленин – основатель Советского Союза. Он государь и вождь во время первых 5 лет. Сегодня Ленин и культ Ленина являются для России феномен исследований, который надо разрабатывать как феномены других диктатур Европы в 20 веке. Без этого путь новую демократию, я думаю, оставляет закрыт.
0: Ну, научная разработка темы, о которой говорит Бенна Энкер, подход к ней, он ведь во многом определяется и общественными настроениями, не так ли, Владлен Логинов?
4: Очень важно всегда, когда вы сравниваете Наполеона, скажем, книгу о Наполеоне, написанную Манфредом спустя там несколько десятилетий, то прежде всего видишь разницу эпох, когда написано. Да, за эти, в общем, годы что-то меняется и в общественном сознании. Ну, скажем, появилось, например, понимание того, что формы власти – это не статичные формы. То есть нельзя вот заведомо определить, вот это демократия, это диктатура, это полные антиподы, скажем. Или там, что демократия и вседозволенность – это очень серьезная проблема. Или там свобода слова – это, прежде всего, вопрос о том, кому дается эта свобода слова. Так что где-то появилось более серьезное, может быть, более вдумчивое отношение к тем категориям, с которыми мы так легко оперировали 5 лет тому назад.
0: Тема нашей передачи – «Ленин сегодня». Но тут поневоле хочется забежать вперед и спросить уже про завтра. А что дальше?
4: Мы с Егором как-то делали такой разговор. Он, по-моему, в общей газете был опубликован. Назывался «Когда спящий проснется». Это применительно к Ленину. И я тогда и сейчас придерживаюсь точки зрения той, что пока существует такая степень дифференциации внутри общества, пока существуют такие вопиющие проявления несправедливости, протестное движение неизбежно. Неизбежно, оно может прийти позже, совсем позже, но протестное движение неизбежно. Европа же показывает, скажем, такую форму нового протестного движения, которое, может быть, и станет для 21 века доминирующей, это антиглобализм. Совершенно с иными пониманиями партийности, идеологии и так далее, и так далее. И вот вспомнит ли или не вспомнит? Видимо, я думаю, даже неизбежно это имя. И думаю, что пока вот существует такая вопиющая несправедливость и в мире в целом, и в странах по отдельности, неизбежно у него есть будущее.
0: Упомянутый профессором Логиновым Егор Яковлев смотрит на дело иначе.
5: Когда Юра Корякин на первом съезде народных депутатов первый раз выступил с тем, что надо убрать мавзолей Ленина, я помню, какой шум он наделал. Тогда всех это очень беспокоило. Сегодня есть тоже люди, которых это беспокоит, поскольку есть люди, которые ходят с красными флагами, приходят в фигуре Ленина на Калужской. Наверное, есть люди, которых Ленин интересует. Но сегодня Ленин, как образ, который как-то влияет на существующую жизнь, на мой взгляд, ушел полностью.
0: То есть вы, Егор Владимирович, полагаете, что социальная значимость этого образа, значение дальнейшего изучения ленинского опыта сократились ныне?
5: Если говорить о общественной значимости Ленина, она может для меня представлять интерес как один из уроков истории, к чему приводит культ. Потому что культ Ленина был при Ленине, и это сказки для детей дошкольного возраста, что при Ленине культа не было, был огромный культ, был завод Владимира Ильича, и все это было. О том, чем кончается культ, если мало примера Сталина, ну, есть сегодня пример Ленина. Должен сказать, что я живу в стране невыученных уроков. И в результате пример о том, к чему приводит культ, к сожалению, не очень беспокоит сегодняшних вождей в моей стране.
0: Егор Владимирович, покуда вы отвечали на мои вопросы, я, листая свои бумаги, наткнулся на давнее стихотворение известного поэта. «Однажды, став зрелей из скучной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?» И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. Как по-вашему, все-таки на какие сегодняшние вопросы он может ответить?
5: На мой взгляд, Ленин ничего, кроме неудачного опыта с преждевременной попыткой построить социализм в России, ни на что другое ответить не может.

0: голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: «Золотой запас свободы. Разница во времени. Ленин сегодня». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.

0: слушайте.
1: Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». И напомню, в серии «Как у Дюма» мы знакомим вас с вышедшей в 2004 году передачей о трансформации образа и оценок Ленина через 80 лет после его кончины. Итак, продолжение архивной записи.

0: не умер. Да здравствует Сталин! Долго-долго, да здравствует сердце его! Ленин!
1: Обсуждая нашу тему «Ленин сегодня», нельзя, мне кажется, обойти вниманием все учащающееся в последнее время сопоставление в общественном сознании двух образов – Владимира Ленина и Владимира Путина. На эту параллель уже начинают обращать внимание исследователи, в частности, Алексей Плуцер-Сарнов в его работе «Ритуал и миф в современной политике». Примеров такого сопоставления можно найти сколько угодно в российской периодике. Вот, к примеру, заголовок статьи в одной из питерских газет «Путин подражает Ленину». Или это уже из парламентской газеты рубрика «Пьедестал» «Ленин получил 4, а Путин 5». А вот и во французской «Либерасьон». Нашел ли, подобно Ленину, Путин в Солженицыне своего Горького? Это после встречи президента с писателем. Та же горьковская тема, но уже в другом преломлении в «Российских вестях» после отстранения телеведущего Сергея Доренко от эфира на ОРТ. Опять цитирую. По словам Доренко, он надеется, что ему будет позволено играть роль Горького при Путине-Ленине. Регулярно сопоставляются имена Ленина и Путина в социологических опросах. Вот, к примеру, РАМИР, ноябрь прошлого года. По данным опроса, 39% россиян поставили Путина на первое место среди российских лидеров, начиная с 2017 года. Второе место в рейтинге симпатий занял Леонид Брежнев, набравший 10%. За ним следует Ленин, 9%, и Сталин, 8%. Я уже не говорю об интернете, чего там только нет. И сравнение гороскопов, и обыгрывание биографических деталей, совпадение имен и внешних данных. Оба приехали в Москву из Питера, оба юристы. Оба достигли вершины власти в 47 лет. У обоих рост невелик, а с шевелюрой не густо и прочая ерунда. Я уж не говорю о постоянном обыгрывании знаменитого сталинского слогана «Сталин – это Ленин сегодня», его перефразировку «Путин – это Ленин сегодня». Ленин часто заменяется на Сталин. А еще анекдоты, живой героический эпос русской истории, но это уже отдельная тема. Однако вопрос, что сей сон означает? Ведь при всей очевидной, часто комичности такого сопоставления, при лежащей в ряде случаев

0: какой-то иной, может быть, форме сохранить вот эту империю, которая называлась всегда Россией. Так что тут есть что-то похожее. Вы помните, как в 22-м году, когда взяли Владивосток, Ленин-то оценил не как форпост мировой революции или там какие-нибудь еще глупости в этом роде, а просто он сказал, ведь город-то это нашинский. Так, если брать по личным каким-то психологическим, тоже можно, наверное, найти какие-то общие моменты в том смысле, что и у Ленина, и у Путина был внутренний какой-то радар. Умение улавливать какие-то настроения, движения внутри общества и так далее.
1: А как считает первый секретарь нынешней КПСС Сергей Скворцов? Путин – это Ленин сегодня?
2: Нет, я бы так, конечно, не сказал. Прежде всего, у Ленина, как мы уже сегодня говорили, была своя стратегия. Была четко намеченная программа, и все тактические моменты он подчинял ей. У Путина такой программы не существует. Это и официально, о ней что-то нигде ничего не слышно, но кроме разве что послания о положении страны, назвать это концепцией все-таки нельзя. Другой момент, то, что Ленин в деталях разбирался в очень многих вопросах. Путин же часто, насколько вот я могу судить, полагается на свое окружение. Может быть, из-за недостаточной компетентности в каких-то определенных вопросах. В результате та тенденция, которая в окружении побеждает, она определяет какую-то текущую политику. Ну и, наконец, самый главный момент. Владимир Ильич Ленин свою деятельность подчинял интересам трудового народа. А вот Владимир Владимирович Путин свою деятельность подчиняет интересам олигархического капитала. И что бы там ни говорили о равноудаленности олигархов от Кремля, на самом деле это так.
1: Профессору Логинову отличия Ленина от Путина представляются более существенными, чем их сходство.
0: Гораздо важнее не то, что похоже, а то, что их отделяет. Потому что Путин это просто, простите, менеджер. Это управленец. Ленин это все-таки теоретик, это ученый. И это, конечно, политик иного совершенно мирового класса. Дальше, скажем, если брать в основе политики, которую проводит Путин в чистом виде, либеральная идея, в основе частной собственности. Ленин в этом отношении был гораздо гибче, потому что идея общего блага, ну пускай она называется социалистической идеей, она вполне у него сочеталась и с либеральной идеей, когда он вел новую экономическую политику. Ну и, наконец, если уж совсем так копаться, то у Путина лежит идея, в основе его политики, идея патронажа, идея облагодетельствования, то есть народ как объект благодеяния. Это ужасная вещь, которая загоняет историю в тупик. А у Ленина совершенно другой подход. Это включение вот этой массы людей в политический процесс как субъекта, действующего субъекта и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что у них совершенно разные понимания диктатуры. Ленин много раз писал о том, что в истории, да, действительно бывают такие ситуации, когда диктатор может выражать волю нации, воли народа и так далее, и так далее. Но он всегда говорил о том, что усиление власти должно сопровождаться усилением контроля за этой властью. Если Путин, усиливая вот эту вот вертикаль, например, укорачивает контрольные функции той же Госдумы, того же Совета Федерации и так далее, то Ленин на это смотрел по-другому.
1: У немецкого историка, работающего в швейцарском университете, Бенна Энкера, вопрос о сопоставлении Ленина с Путиным вызвал недоумение.
3: Ну, в этом я не верю. Действительно, дистанция Путина к Советскому Союзу можно видеть, если он решает закрыть этот мавзолей. Политические руководители до сих пор оставили этот труп в мавзолее из страха перед людьми советской ментальности. И, конечно, можно остаться этот мавзолей как исторический момент, но надо решать, чтобы этот человек не будет больше там. Можно сказать, это культурный стыд для России. И в этом, я думаю, это действительно отношение Путина к Ленину сегодня.
1: «Разница во времени». Передача к 80-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы говорим сейчас о

0: значении образа Ленина и ленинского наследия для современного мира. Как оно ощущается из Европы? С этим вопросом я обращаюсь к немецкому историку Бенна Энкеру.
1: Значение Ленина в Европе только, можно сказать, объектом исторического исследования. Но без этого значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле важных вопросов значения Ленина нет. По-моему, совсем нет.
0: Бенна, для понимания того, что значит сегодня для мира Ленин, важно оценить, что о нем знают наши современники. Вот вы преподаете в Швейцарии. Что знают о Ленине ваши студенты, например?
1: Они знают, что он был вождь, основатель Советского Союза. И, конечно, сегодня они знают, что он был тоже, можно сказать, террористический руководитель, преступник, действительно.
0: Другого живущего в Германии историка, Самсона Мадиевского, я попросил рассказать о том, что знают о Ленине и как относятся к Владимиру Ильичу его, Мадиевского, немецкие знакомые.
2: Среди моих немецких знакомых, друзей, соседей, есть представители почти всех слоев общества. Есть рабочие, научные работники, есть школьный учитель, два университетских профессора, художник, журналистка, программист, социальный работник, священник. Но разница в отношении к Ленину, на мой взгляд, зависит не от принадлежности к тому или иному слою, скорее от возраста. Вот мои знакомые, несколько молодых ребят, рабочих, но все со средним образованием, работают на станках с цифровым программным управлением. Ленин? А кто это такой? Несколько большая степень осведомленности у медсестры. О, это был первый руководитель советского государства. Кажется, он не все делал правильно. У людей с высшим образованием, конечно, уже несколько более полное и дифференцированное представление. Ленин, бесспорно, великий человек, один из тех, кто делал мировую историю. Но последствия его деятельности, ввиду того, что руководствовался он утопической идеей, крайне отрицательные, было погублено много людей. Из революционера он превратился в тирана. И в конечном счете получилось в России нечто обратное тому, к чему он стремился. Появляются иногда и некоторые еще более тонкие оттенки. Ленин был продуктом катастрофического положения, существовавшего в России до революции. Конечно, последствия его действий были во многом злополучными. И все-таки эти действия нельзя отождествлять с тем, что делал впоследствии Сталин. Есть еще более снисходительные оценки. Ленин искренне стремился ввести в мир идеи социальной справедливости. И потерпел неудачу, как все, кто пытался сделать это до него. Есть одно очень любопытное мнение. Ленин, ну что же, мы, немцы, не можем освободиться от своей доли ответственности за то, что он сделал в Россию. Ведь это наше правительство пропустило его в 1917 году туда, руководствуясь своей целью вывести Россию из войны. И только, пожалуй, один из моих знакомых, очень хороший художник, Петер Пауль Ходиамонт, которому уже под 80, дал однозначную оценку. Ленин, как и все великие революционеры, всегда был мне симпатичен, ибо эти люди шли против течения, боролись за благо бедных, униженных, эксплуатируемых. Один из моих знакомых сказал мне: «Да, я почти ничего о Ленине не знаю, но я не исключение. Люди моего поколения, мне сейчас под 30, наверняка в подавляющем большинстве своем больше не знают. Может быть, знают больше люди старших поколений. Говорят, тогда лучше изучали историю».
0: Да, многие люди старших поколений, о которых говорит Ваахине собеседник доктора Мадиевского, знают про Ленина с малолетства.
3: Мой сынок еще едва лепечет. Мало слов в его несвязной речи. Я его сажаю на колени. Кто шепчу там на портрете? Ленин. Ручку, что теплом моим согрета, улыбаясь, тянет он к портрету. Так вот с каждым новым поколением в каждый дом приходит снова Ленин.
0: Написано в 52-м. Сынок советской поэтессы, сочинивший это, наверное, уже внуков имеет. И не к каждому из этих внуков и их ровесников приходит сегодня в дом Ленин. Но то, что они знают о нем сегодня, думаю, во многом определяет судьбу социального бытования образа Ленина завтра. «А что знают сегодняшние школьники о Владимире Ильиче?» – спросил я преподающую в гимназии историю Марию Михайловну Кудюкину.
4: Практически ничего, как это ни парадоксально. То есть какое-то время назад, когда в газетах было очень много статей с желтой окраской о личной жизни Ленина, о его болезни, о каких-то особенностях его характера, жизни, тогда интерес был именно вот такой житейский. И тогда представления о Ленине могли принимать самые неожиданные формы. Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной? То есть уже по этому вопросу ясно, насколько абстрактное представление учеников о Ленине. Это можно объяснить тем, что сейчас Ленин, как политическая фигура, отошел на второй план и заслонен фигурой Сталина. Ученики вообще очень плохо ориентируются в этом периоде советской истории. Они ее не знают, не понимают. И поэтому для них совершенно все равно, какая личность стояла во главе государства.
0: Как и подобает первому секретарю КПССовского ЦК, нынешний Сергей Борисович Скворцов внимательно следит за идейным воспитанием подрастающего поколения. Особенно за тем, что говорят в школе о Ленине. Это ему не так уж и сложно. У него трое детей и жена учительница.
5: Если судить по школьной программе и по тем учебникам, которые есть, я в свое время как-то просмотрел их все, в целом там содержится скорее положительная оценка Ленина. Там можно почерпнуть очень кратко, что вот был такой руководитель большевиков, что он сумел добиться победы в гражданской войне, причем совершенно непонятно почему, собственно, это ему удалось, и начал строить НЭП. Все это очень такой краткий экскурс. Из опыта общения с учителями могу сказать, что во многом отношение к тем или иным историческим фигурам определяется во многом у школьников отношением, собственно, учителя. Ну, а учителя настроены по своему материальному положению часто оппозиционно, поэтому они дают в целом положительную оценку Ленина, но все это достаточно отрывочно и коротко очень.
4: Мне кажется, что доля истины в этом действительно есть. Но дело не в том, что учителя симпатии относится к Ленину. А дело в том, что сейчас общество вообще стало с большей симпатией относиться к Ленину. Почему? Потому что вот тот навязываемый миф, который господствовал в советское время, его уже нет. И люди смогли спокойно оценить реальную роль Ленина в истории государства. И, соответственно, оценка Ленина стала более спокойной. Они стали, может быть, в какой-то степени больше понимать Ленина как личность. И перестав его обожествлять, они стали рационально его оценивать.
0: Получается некоторая неувязка. Знать стали меньше, а оценивать рациональнее. Так что же все-таки знают нынешние школьники наши завтра о Ленине сегодня? Конкретизировать это я попросил преподающего в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаила Павловича Одесского.
6: Я воспользовался непринужденной ситуацией последнего занятия перед зимними каникулами и попросил написать эссе о Ленине. Экспромтом. Без подписи, без страха оценки. Опрошенные школьники учатся в 9 классе. Историю 20 века специально не проходили. Программа продвинутая, семьи обеспечены. И вот результат. У Ленина нет биографии, он возникает ниоткуда. Известно разве что родился в Ульяновске. Не в Симбирске же, которого и сейчас не существует. Далее цитирую. «Жил в селе Шушино. и еще что-то. Организовал революцию 1917 года. Это понятно. Но в качестве кого организовал? В качестве кого затем руководил государством? Уже непонятно. Самый распространенный титул – вождь. Правда, радует, что многие закавычивают слово. Потому что титул «вождь» – явная победа многолетней советской пропаганды. Ленин, конечно, не член ЦК, не председатель Совета народных комиссаров. Советская история вообще чурала с конкретики и исторических подробностей. Термин «вождь» агитационно емок, а содержательный неопределенен, что и заказывали. Как у мифографа Маяковского. Неужели про Ленина тоже «вождь, милостью Божьей»? Далее. У Ленина два имени, так сказать, профанное и сакральное. Почему лидер государства использовал псевдоним? Современному лицеисту, слава богу, не ясно. В остатке чистая магия. И приходится самим отыскивать рационализирующую мотивировку. Например, цитирую. «Настоящая фамилия Ленина – Ульянов. Вероятно, он поменял ее, чтобы в обычной, внеполитической жизни его не доставали поклонники». У Ленина не очень четкая партийная принадлежность. Цитирую. «Во время правления Ленина были большевики и коммунисты. Я не помню, кем был Ленин». Представители старших поколений могут только позавидовать. Или вспомнить сходные размышления Кина Чапаева. При помощи политической колористики образ Ленина рисуется отчетливее. Он за красных. Цитирую. «Тогда страна разделилась на людей, поддерживающих Белую гвардию, Королевскую, и Красную, Народную». Респондент-лицеист вполне точно объясняет символику цветов. Белое – исторический цвет роялизма. Но, как известно, в России никаких влиятельных сторонников у царской власти не было. Соответственно, заявив, что сражаются с белыми, ленинские соратники тем самым одержали серьезную идеологическую победу. Как в глазах российского общественного мнения, так и мирового. Получается, что лицеист более корректен, чем коммунистические идеологи, которые эту же символику вбивали в головы корыстно и злокозненно. У государства Ленина нет ни начала, ни конца. Цитирую. «В результате революции установилась народная власть, которая держится до сих пор». Это очередной успех советской пропаганды. Школьники, в общем, догадываются, что живут далеко не по-ленински. Но логика мифологизирующего дискурса оказывается сильнее нетвердых исторических познаний. Хотя благодарность основателю неприходящей народной власти имеет отчасти легкомысленную форму. Цитирую. «Ленин провел много полезных для страны работ. Например, мы сейчас празднуем День Конституции, так что благодаря Ленину у нас есть лишний выходной». Даже трогательно, как при аналогичных обстоятельствах заметил Венедикт Ерофеев. У Ленина есть мифологическая гробница, мавзолей. Благодаря перестройке респонденты единодушно желают, чтобы тело красного диктатора предали земле. Автор одного эссе особенно убедителен. «Я считаю, что Ленина надо наконец-таки похоронить, а то он лежит в своем мавзолее и народ пугает». Непосредственность реакции и детская беззащитность заставляют вспомнить о зловещих похождениях какой-нибудь мумии. Наконец, внешность вождя, пресловутая его простота. При Сталине очень удачно был реализован контраст. Солидный Иосиф Виссарионович, Ленин, верткий, суетливый, несерьезный. Что напоминает архетипический контраст верховного бога и трикстера. Такого рода потенциал прямо актуализирован в сознании лицеистов. Простота Ленина с одной стороны чревата анекдотом, с другой стороны угрозой. Последняя цитата. «Ленин любил детей». Во всяком случае, есть картина «Ленин и дети», на которой Ленин с заботливой улыбкой стоит в кругу маленьких детей. Это настолько фальшиво, что вызывает отвращение. По внешности Ленина не скажешь, что он мог быть вождем. Скорее, он похож на маньяка-убийцу. Но это лично моя ассоциация, завершает лицеист.
0: Ну что ж, попробую суммировать разнообразие информации и суждений, выслушанных нами. Через 8 десятилетий после своей смерти Ленин, похоже, уходит как из политической, так и обыденной повседневности, занимая при этом достойное место в пантеоне настоящей, завершившейся, то есть, истории. Политические перспективы ленинизма не очевидны даже его симпатизантам. О нем, как и о других крупных исторических фигурах, все меньше знают простые люди, и при этом все больше историки. Его трагический образ еще долго будет волновать воображение артистов и фрейдистов, поэтов и писателей. Как говорится, и спалать. Да только Шекспиров всегда меньше, чем жизненных трагедий. Похоже, эпоха старых песен о Ленине уходит безвозвратно в прошлое. А новые еще будут сочинять. Одну из них мы использовали в нашей передаче. Ею и завершаем этот разговор о Ленине сегодня.
7: Вошел в Петроград со своим войском. Метлу взять в руки не погнушался. Вымел чисто направо, налево. Поставил советскую власть. Ленин!
0: Разница во времени. В передаче использовано музыкальное сочинение группы «Коммунизм» из альбома «Лениниана».
7: Да здравствует Сталин! Долго, долго! Да здравствует в сердце его Ленин!
0: «Ленин сегодня». В серии «Как у Дюма» вы слушали архивную запись передачи 2004 года. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Автор, ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
8: «Ленин сегодня». Эфир 5 мая 2012 года. Золотой запас свободы. И в завершении короткая рубрика «История органов КГБ». Федор Вишняков, Тибор Самуэле, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года.
9: У микрофона автор Федор Вишняков.
10: Как я сказал в своей последней передаче, Карлу Радеку не помогли его измены, его верная служба Сталину. Его в сентябре 36-го года арестовали. Арест Радека был столь неожиданным, что он удивил даже работников НКВД. А сам Радек был совершенно разъярен. Настолько, что в течение нескольких месяцев, до самого конца декабря, он наотрез отказывался подписывать протоколы. Наконец, видя, что ничего не помогает, Радека в тюрьме посетил сам Сталин. И Радеку, так же, как и Сокольникову, Сталин обещал сохранить жизнь. При условии, конечно, что он будет полностью сотрудничать с НКВД. С этого момента Радека как подменили. Он заявил следователю, что сам будет составлять протокол. И действительно, Радек сам написал весь свой допрос от начала до конца. Причем написал с присущим ему журналистским блеском. Наконец, все было подготовлено. Процесс антисоветского троцкистского центра открылся в Москве в Доме Союзов 23 января 1937 года. Он длился неделю до 30 января. Все обвиняемые, по установленному уже обычаю, признавали себя виновными во всем, состязались с Вышинским в самообличении. Ну и на этом процессе не обошлось без неприятных, острых моментов, даже срывов. Пятаков, Радек и другие признавали, да, они вели изменнические переговоры с немцами и японцами об открытии фронта в случае войны, о разделе СССР, о передаче Германии Украины, о Японии Приморья. Однако настоящий скандал вышел не с тем, что отрицал Пятаков, а наоборот, с тем, что он признавал. Дело в том, что по личному приказу Сталина в обвинительный акт, а затем в текст допроса, было включено указание о том, что в декабре 1935 года, находясь в командировке в Берлине, Пятаков тайно встречался в Норвегии с Троцким. Но так как нельзя было сказать, что Пятаков отсутствовал из Берлина в течение нескольких дней, ведь он вел официальные переговоры с германскими чиновниками почти ежедневно, и не хотели скандала, подобного тому, как произошло в связи с несуществовавшей гостиницей «Бристоль» в Копенгагене на Зиновьевском процессе, то по указке следователя Педаков показал на процессе, что он тайно полетел на частном самолете в Осло, столицу Норвегии, встретился там с Троцким и таким же путем вернулся спешно в Берлин. Но скандал все же разразился. День спустя норвежские власти опубликовали официальное сообщение о том, что в течение декабря 1935 года ни один частный самолет не садился в аэропорту Осло. Обойти это заявление было невозможно. И Вышинский не нашел ничего лучшего, как запросить в консульском отделе Советского наркомата иностранных дел справку о том, что аэропорт в Осло может принимать самолеты круглый год. То есть справку не о том, что он действительно принял этот самолет, но что он может это делать. Суд, конечно, вполне удовлетворился советским официальным опровержением. Но для международной общественности стало ясно, что опять произошел обман. Нелегко было на процессе и с Радеком. Правда, в соответствии со своим обещанием Сталину, он во всем охотно признавался. Но, как человек ловкий, хитрый и искушенный в политике, он давал все свои показания в весьма двусмысленной форме. А несколько раз, когда Вышинский чересчур уж грубо зарывался и оскорблял его, то Радек открыто давал понять, что он в любой момент все может опровергнуть. Например, в ходе допроса Вышинский попытался усомниться в искренности раскаяния Радека и упомянул ехидно о том, что ведь Радек в течение 3 месяцев отпирался и отказывался давать показания. И добавил: «Разве это не бросает сомнения на то, что вы сказали о ваших колебаниях и сомнениях?» Радек резко ответил: «Да, если вы отбросите тот факт, что вы узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, то это действительно набрасывает сомнения на то, что я сказал». Вышинский немедленно замолчал. В своем последнем слове Радек повторил все свои показания, заверения в полном раскаянии и так далее. И вдруг, возмутившись тем, что Вышинский назвал их обыкновенными преступниками и шпионами, сделал весьма знаменательное заявление. Цитирую. «Процесс выявил один важнейший факт. Он разоблачил кузницу войны и показал, что троцкистская организация стала агентурой сил, готовящих новую войну. Но каковы доказательства в поддержку этого факта? Этот факт поддерживается показаниями 2 человек. Моими, то есть показаниями человека, получившего директивы и письма от Троцкого, которые я, к сожалению, сжег», — добавил он, «и Пятакова, встречавшегося с Троцким. Все показания остальных обвиняемых основаны на наших показаниях. Если вы имеете дело лишь с обыкновенными преступниками и шпионами, то на чем же основана ваша уверенность в том, что то, что мы сказали, является правдой, истинной правдой?» Намек был как нельзя более ясен. Обвинения ни на каких доказательствах не построены, а основаны всего лишь на показаниях 2 человек, Пятакова и Радека. На этот намек Радека, конечно, ни суд, ни присутствовавший в суде не обратили никакого внимания. Гораздо более интересным был приговор. В отличие от приговора по делу Зиновьева-Каменева, не все обвиняемые были расстреляны. Расстреляно было 13 человек из 17. Сталин сдержал свое слово. Сокольников и Радек не были казнены, получили по 10 лет тюремного заключения. Правда, ни тот, ни другой никогда не вышли на свободу. По слухам, вскоре после процесса Радека в тюрьме убил в драке уголовник. Таким образом, Сталин достиг своей цели. Не мытьем, а катанем. Но официальное сохранение по приговору жизни Радеку и Сокольникову было для Сталина чрезвычайно необходимо в связи с планами, которые он в это время вынашивал.
8: Федор Вишняков, Тибор Самуэля, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
11: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
12: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
13: Был такой грех.
12: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
14: Свобода – это возможность выбора.
15: Вот такие сейчас цены у нас в лагере.
16: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
17: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
16: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
18: Придется либо вводить какие-то жесткие регуляционные меры, либо объявить, что ищет мир.
16: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму?
19: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, наирасхлопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее. Дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
20: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
19: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
21: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
19: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого...